0: на грани быть.
1: Что-нибудь. И звуки в образы твои леплю. И не знаю, что любить.